Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.